пахнут юбилари. Вчерашним утром хохлятским дробным был брат убит.

Бахмут не говори. Вчерашним утром хохлятским дроном был брат убит.

голова. Не говори. Загнуть бы матом, война поскудила, хоть плачь, ори. Ты только маме, что еду в бахнут, не говори. Ну вот и все, моя родная.